0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали такую интересную беседу, что я с нетерпением готовилась к нашей новой передаче, чтобы скорее продолжить ее. Помните, мы начали беседу об Иосифе, старшем сыне Рахили, 11-м сыне Якова? Я рассказала вам о том, что его завистливые и злые братья продали его в рабство египтянам, и сегодня мы узнаем о том, что произошло с ним в Египте. После долгого утомительного путешествия странствующие торговцы приехали с Иосифом в Египет. Тут Иосиф встретил темнокожих людей, говорящих на непонятном для него языке. Он увидел большие города, высокие храмы, в которых люди поклонялись идолам, а не живому богу, которому поклонялся Иосиф и его предки. Он увидел грандиозные пирамиды, великую реку Нил. Все это показалось таким странным и новым мальчику, который жил всю свою жизнь в шатрах. Измаильтяне привели Иосифа в свою столицу, то есть главный город Египта, и продали его офицеру египетской армии. Иосиф все еще был в страхе с того момента, как родные братья продали его в рабство. Теперь ничего нельзя было изменить, и ему оставалось только научиться быть хорошим, покорным рабом. Бог не забыл Иосифа и тех чудесных снов, которые он видел, и которые были посланы ему от Бога. Иосиф учился быстро. Он очень скоро научился местному языку, научился приветливости и послушанию. Его начальник Потифар был очень богатым человеком и имел много слуг. Заметив, что Иосиф учится быстро и вообще весьма способный юноша во всем, он доверил ему все свое хозяйство и богатство, сделав его управителем над всем, что он имел. Все это было частью исполнения снов, которые Бог послал Иосифу. И хотя Иосиф тогда еще не понимал планов Бога, он вполне доверялся Богу и ожидал от него только хорошего. Иосиф так хорошо управлял хозяйством Потифара, что скоро был рабом только по названию. Но вдруг произошло что-то необычайное. Жена Потифара начала приставать к Иосифу. Она хотела, чтобы Иосиф полюбил ее, а Иосиф, зная, что она жена его начальника и вообще другого человека, не отвечал на ее приставание дружелюбно, а наоборот был очень холодным к ней. Она разозлилась на Иосифа за это и налгала своему мужу, что Иосиф приставал к ней, а она не позволяла. Потифар поверил жене своей и приказал посадить Иосифа в тюрьму фараона. Это было так несправедливо. Казалось, что быть рабом достаточно плохо, а тут еще пришлось сидеть в тюрьме, и еще напрасно. И все же Иосиф не жалел себя и не роптал на свою судьбу. Он оставался веселым, как всегда, и приветливым со всеми. Надсмотрщик в тюрьме обратил внимание на Иосифа и день за днем наблюдал за ним. Наконец он решил, что такого человека, как Иосиф, ему нужно иметь возле себя для того, чтобы присматривать за другими арестованными людьми. И позже он поручил Иосифу надзирать над заключенными в тюрьме. Снова Иосиф был занят не меньше, чем в доме Потифара. В это время фараон был как раз недоволен двумя своими подчиненными, виночерпием и пекарем, и посадил их в тюрьму, в которой был тогда Иосиф. Однажды утром Иосиф заметил, что эти два заключенных сильно чем-то обеспокоены, и спросил их, в чем дело. «Мы оба видели странные сны, и во всем Египте нет человека, который бы мог растолковать их нам. А если бы и нашелся такой мудрец, то он не придет к нам в тюрьму для того, чтобы помочь нам понять наши сны», — ответил один из несчастных заключенных. Иосиф успокоил их словами: «Я уверен, что Бог знает значение ваших снов, и я, как его верный слуга, попрошу помочь мне растолковать ваши сны. Он может показать мне значение их». Тогда виночерпий сказал: «Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Пока я смотрел на нее, бутоны стали цветами, цветы стали гроздями винограда, и тогда я выжал сок в чашу фараона и подал ему, чтобы он выпил его». Бог помог Иосифу понять значение сна, и он сказал: «Три ветви — это три дня. Через три дня ты возвратишься назад во дворец фараона. И умоляю тебя, расскажи обо мне фараону, упроси его освободить меня, потому что я сижу здесь напрасно. Меня похитили из дома отца моего, продали в рабство, и теперь я без всякой вины попал в тюрьму». Виночерпий пообещал рассказать о нем фараону, и Иосиф повернулся к пекарю и начал спрашивать его о сне, который он видел. Пекарь сказал: «Я видел, что у меня на голове стоят три корзины, и в самой верхней было печенье для стола фараона, но птица прилетела и поклевала все, что было в этой корзине. При помощи мудрости Бога Иосиф объяснил ей этот сон. Ему не хотелось толковать этот сон, но пекарь настаивал, и Иосиф не мог отказать ему. «В твоем сне три корзины. Это три дня. Только через три дня тебя повесят». Через три дня у фараона был действительно великий пир. Это был день его рождения, и он любил повеселиться в этот день. Во время пира он послал в тюрьму слуг, чтобы они привели его виночерпие во дворец, а пекаря приказал повесить. Виночерпий возвратился во дворец и совершенно забыл о просьбе Иосифа. Прошло два года после возвращения, когда он вдруг вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону, но это уже другая история, и мы будем говорить о ней в следующий раз. А до того времени, дети, подумайте о том чудесном Боге, в которого верил Иосиф и в которого верю я. Подумайте о том живом Боге, который слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Разве не хотелось бы вам иметь такого Бога? Разве неприятно иметь на своей стороне Всевышнего, Всемогущего, Всесильного Бога, сотворившего небо и землю и все, что в них? В следующих беседах мы будем еще говорить об Иосифе, а сейчас я расскажу вам рассказ о том, как живой Бог заботится о человеке. Рассказ наш будет о крокодиле, которого звали Джо. Старый Джо был крокодилом, он знал все потаенные места речного дна и умел ловко маскироваться и прятаться у самого берега, куда прибегали ребятишки играть и купаться. Джо был царем реки, и даже крокодилы боялись его, а сам он не боялся никого, кроме белых людей с ружьями, которые могли убить даже крокодила. Люди были хитрее всех врагов Джо. Они знали, что брюхо крокодила мягкое, и целили прямо в него сбоку. Но старый Джо был хитрее их и умудрялся спрятаться всякий раз, когда на берегу появлялись охотники. У него была огромная яма под самым берегом реки, и туда он уплывал со своими жертвами. Берег в том месте был высоким, и пещера под водой была в безопасности. При всей своей хитрости Джо часто не мог снабдить себя пищей в достаточном количестве. Животные боялись его и стали слишком осторожными, и иногда он лежал по несколько часов подряд и не мог втащить в воду обед для себя. Однажды имя старого крокодила попало в местную газету. Это было тогда, когда людям удалось отнять у него завтрак, на который он так рассчитывал. Местный мальчик проходил по берегу реки, в которой прятался Джо. Не замечая опасности, он подходил все ближе и ближе, и старый Джо наконец решил, что можно хватать, и бросился на мальчика. Мальчик хотел бежать, но его нога была уже в пасти крокодила, который тащил его на дно. Джо был счастлив. Целый мальчик достался ему на завтрак. И если крокодилы умеют улыбаться, старый Джо, наверное, широко улыбался в этот момент. Одна мысль об обеде или нескольких обедах и завтраках всегда заставляла старого крокодила радоваться. Но на этот раз он допустил одну роковую ошибку. Крокодилы никогда не едят свои жертвы сразу. Они оставляют их лежать на время и часто не едят свою пищу, пока она не начнет гнить. Только тогда они начинают есть с большим аппетитом. Мальчик ничего не знал об этом. От страха он потерял сознание. Если бы путешествие в пещеру было длинным, мальчик захлебнулся бы и умер. Но пещера была под самым берегом, и вода в ней не доходила до верха, так что над водой был еще воздух. Крокодил притащил мальчика в пещеру и немедленно уплыл, предвкушая удовольствие от сытного завтрака. Мальчик же пришел в себя, открыл глаза и старался всмотреться в темноту, которая окружала его со всех сторон. Он вспомнил тот момент, когда крокодил схватил его за ногу и хотел посмотреть на ногу, но в темноте не мог разглядеть ничего. Ему было очень больно, но страх был сильнее боли. Он вспомнил миссию и школу, в которой его научили молиться. Неужели живой Бог может помочь ему и теперь? Неужели он услышит его на дне реки? Бедный мальчик в отчаянии начал молиться. «Господь мой Иисус, помоги мне! Ты видишь, что я погибаю здесь!» Он повторил эту молитву несколько раз, снова и снова, и вдруг, лежа на спине, чтобы дышать лучше тем воздухом, который был над водой в пещере, он увидел тоненький лучик света, проникавший в пещеру откуда-то сверху. Мальчик потянулся к трещинке, через которую шел свет, и начал скрести ее ногтями, чтобы увидеть ее, но земля была твердой и не поддавалась пальцам. Вдруг он услышал шаги. Кто-то шел по берегу. Шаги приближались. Мальчик с последним усилием, полным отчаянием, взмолился Иисусу Христу. «Господи, помоги!» Мальчик громко закричал, и местный житель остановился в недоумении. Крик шел из-под земли. Сначала туземец испугался, но потом убедился в том, что голос был детским и шел из трещины в земле. Он побежал в селение, привел других жителей на помощь. Они начали разгребать трещину и нашли пещеру и мальчика в столовой крокодила. Бережно они вытащили его и отнесли миссионерам, которые начали заботиться о нем и его ранах. Как удивился старый Джо, когда нашел свою пещеру открытой и без завтрака. Он удивился бы еще больше, если бы знал, что все это произошло по молитве маленького африканского мальчика, вспомнившего вовремя о том, что живой Бог отвечает на молитвы. Но крокодилам не дано верить и молиться. А нам дано. Слава Господу за это!

0: Если бы вы познакомились со мной 11 лет назад, вы не узнали бы меня. Я был опасным преступником, и моя жизнь проходила в ненависти и злобе. Я шел к вечной гибели. Сам я не видел ничего положительного в том, что был членом хулиганской шайки, но остановиться не мог. Я был одиноким и не понимал, для чего явился в этот мир. Зло было моим постоянным спутником. Я грабил, убивал людей. Я знал, что такая жизнь ведет в гиену, но мне было безразлично. Иногда я даже испытывал потребность в этом. Время от времени сидел в тюрьме. Я видел, что многие из моих друзей умирают на улице. Это ожидало и меня. Иногда я приходил в отчаяние, и мне хотелось плакать, но я не мог. Я хотел уйти из этой жизни. Длинными бессонными ночами я не мог успокоить свою протестующую совесть. Моя жизнь стала тяжелым кошмаром, и постоянно накапливающиеся злые деяния вели к последнему наказанию. Психиатр, обследовавший меня, не мог признать меня здоровым и сказал, что ничто не может помочь моему бездушию и излечить от жгучей ненависти. Я вспоминаю один ужасный случай из моей жизни, а их было так много. И благодарю Бога, что только Его кровь смогла омыть черноту моей души и сменить ненависть на любовь. Однажды мне понадобились деньги. Составив план грабежа, я в 2 часа ночи вышел с 2 приятелями на улицу, чтобы совершить очередное кровопролитие. Мы ожидали человека, который обычно проходил здесь в 3 часа ночи. Так было и на этот раз. Подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Мы подошли к нему. Он сразу понял, в чем дело, и закричал. Но я, подойдя к нему вплотную, сказал: «Еще раз закричишь, и я помогу тебе отправиться на тот свет. Мне ничего от тебя не нужно, кроме денег. Отдай, и все будет в порядке». Я проверил его карманы. Денег было много. Я смотрел на него, и злые мысли рождались в моей голове. В волнении и страхе он стал звать на помощь и, пытаясь защититься, укусил мою руку. «Стреляй», — приказал я Билли. Он нажал на курок. Осечка. Тогда я сам взял пистолет, но выстрела опять не последовало. Пули застряли. Я начал бить этого человека. На крик приехала полиция, и я бросился бежать. «Стой, или буду стрелять!» — кричал полицейский. Но я бежал, считая, что мне лучше умереть, чем попасть опять в тюрьму. 3-жды полицейский выстрелил мне вслед, но промахнулся. Когда я влетел в свою квартиру, то почти ничего не соображал. А дальше события развивались так. 1 неделю спустя недалеко от нас поселился какой-то проповедник. Теперь я могу засвидетельствовать, что сам Бог вмешался в мою судьбу. Услышав о нас, он пошел в полицию и попросил разрешения провести собрание с нашей шайкой, которая состояла из 250 парней и 75 девушек, а я был их вожаком. В 1957 году мы открыто объявили войну нью-йоркской полиции. Мы стреляли в них с крыш, бросали газовые бомбы, воровали и грабили магазины. Брали все, что попадало под руку. И для этой шайки проповедник хотел устроить собрание. «Ох, братец, что-то ты не подумал здесь», — ответили ему в полиции. «Чем же ты переделаешь этих разбойников?» «Именем Господа», — спокойно и уверенно ответил Дэвид Вилькерсон. Так звали этого проповедника. «Каким именем?» — переспросил полицейский. «Божьим именем», — повторил проповедник. «Нет, нет и нет, эти люди конченые. Они не уважают ни Бога, ни проповедников, ни общества, ни властей. Мы, полиция, и то боимся с ними связываться. Пастор, они убьют тебя». «Да, я знаю, что подвергаю свою жизнь опасности. Однако Бог посылает меня, и я повинуюсь Ему». «Идите, но за последствия отвечать будете вы. Мы снимаем с себя всякую ответственность». В один прекрасный день этот худощавый на вид проповедник пришел в подвал, где мы были, и спросил: «Где здесь Ники?»
1: «Я Ники Крутс, что тебе нужно?» — крикнул я.
0: «Я как раз тебя ищу. Послушай меня, я хочу быть твоим другом».
1: Держись лучше подальше, а то еще шаг и попадешь на свои похороны».
0: Он улыбался, как ни в чем не бывало, и звал: «Ники, иди сюда». Я посмотрел ему в глаза и ударил по лицу так, что у него из носа потекла кровь. В довершение я плюнул ему в лицо и, отшвырнув к стене, сказал: «Я не верю в Иисуса, не верю тебе, а теперь прочь отсюда». Мои друзья пришли в восторг. Я выжидающе смотрел на Вилькерсона. Он молчал, и это раздражало меня еще больше. «Ники, прежде чем уйти, я расскажу тебе кое-что», — сказал Вилькерсон. «Ники, Иисус любит тебя. Мне безразлично, что ты со мной сделаешь. Ты можешь убить меня, потому что ты полон ненависти. Но мое тело будет говорить: Ники, Иисус любит тебя. Ники, Иисус любит тебя. Я буду здесь 2 недели и каждый день буду говорить тебе: Иисус любит тебя». Он ушел. Я негодовал. В ту же ночь я напрасно пытался уснуть. В 12 часов ночи я слышал: «Иисус любит тебя». В 1 час ночи, в 2, в 3 часа те же слова. Я ворочался в постели без сна, потом встал, включил свет и стал ходить по комнате. 4, 5, 6 часов. Я слышу те же слова: «Ники, Иисус любит тебя». Я был сильно удручен. В 6 утра я вышел на улицу. И кто же ожидал меня там? Да, вы правы. Это был Вилькерсон. Он встретил меня такими словами: «Ники, я молился о тебе всю ночь. Господь велел мне прийти к тебе». «Всю ночь молился? Так вот почему я не мог спать». «Не трогай меня, не говори мне ничего», — сказал я ему. «Ники, Иисус любит тебя», — повторил он еще раз. В течение 2 недель Вилькерсон приходил к нам, и мы условились, что он больше никогда не придет, если мы хоть раз посетим его собрание. Я пошел на собрание, взяв с собой 75 парней и пистолет. Разве я знал тогда, что держу его в руках последний раз? Вилькерсон ждал нас.
1: «Здорово, Дэви! Мы здесь! Где нам усесться?»
0: «Ники, иди за мной вперед. Здесь как раз 75 стульев». Мы шли за проповедником. Все шумели, пели, но вот Вилькерсон начал говорить о Христе. Я пытался не слушать. Шумел, кривлялся, но слова проникали в мое сердце. После собрания мы спустились этажом ниже. Вилькерсон подошел ко мне. Я издевательски сложил руки на груди и сказал:
1: «Ну, молись, тебе ведь надо изменить нас. Ну, давай!»
0: Дэвид положил свою руку на меня и начал молиться. Я не закрывал глаза, наблюдая за его лицом. Он молился просто: «Господи, измени Ники! Ты никогда не терпел неудачи! Господи, измени его сегодня вечером!» И вдруг я увидел, как мой лучший друг преобразился и закричал, как ребенок: «Иисус! Иисус, помоги мне!» 17 моих товарищей плакали и призывали Иисуса на помощь. Я вспомнил свои тяжелые преступления. Вспомнил мать, которая еще в детстве сказала мне: «Сатанинский детеныш». Я тогда попросил ее повторить. Она прокричала мне эту фразу 4 раза. Я плакал. Все это оставило глубокую рану в моем сердце. Вот тогда я и получил это крещение злобой и ненавистью. Теперь Вилькерсон молился обо мне и просил, чтобы Бог объял меня своей любовью. «Как может Бог любить меня, если родная мать ненавидит?» — думал я. Но я начинал чувствовать что-то такое, чего еще никогда не испытывал. Слезы тихо катились по моим щекам. Первый раз в своей жизни я начал молиться Богу: «Господи, если ты и вправду меня любишь, не знаю, так ли это, то приди в мою жизнь сейчас, в этот вечер. Прости за все. Я обещаю служить тебе всю жизнь и любить тебя». В этот же миг я почувствовал, как Иисус обнял меня своей любовью. и получил уверенность, что Христос простил меня. Когда я вышел оттуда, то был новым творением во Христе. Я отдался в руки Господа и испытал Его чудную любовь. Да, Бог любит меня, Ники Крутца. Сегодня и моя мать верующая христианка. 11 моих братьев и сестер служат Иисусу.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 10 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В этой главе автор ведет разговор о высшей жертве, принесенной Иисусом Христом, как нашим великим первосвященником. И для этого автор сравнивает жертву Христа с теми жертвоприношениями, которые на протяжении многих веков непрерывно приносились в Израильском храме. Итак, прочтем первый и второй стихи этой главы. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Далее мы можем прочесть 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни

те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Приношения могли покрыть грех, то есть они действительно являлись искуплением. Однако они никогда не могли смыть грех полностью. Фактически, приношения являлись не более чем напоминанием о том, что люди являются грешниками, и что вопрос греха все еще не решен. Прочтем стихи с 12 по 14. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Почему Христос навсегда воссел на небесах? Неужели он утомился и решил отдохнуть? Конечно же, нет. Тогда, быть может, он воссел на небесах из-за того, что он не желал более ничего делать. И это будет неверным ответом. Наш Господь Иисус воссел на небесах только потому, что, когда он принес свою жертву за наши грехи, его работа была завершена. И сегодня наш Господь просто пребывает в ожидании, ибо еще есть люди, которые нуждаются в спасении и которые еще должны прийти к Нему. Мы молимся, прося, чтобы Господь Иисус пришел как можно скорее. Но Он, скорее всего, сказал бы нам ответ, что время для Его прихода еще не наступило, и что Он будет ждать, потому что еще имеются люди, которых Он желает спасти. Поэтому, друзья мои, если вы еще не спасены, знайте, что Он дает вам возможность для спасения. В начале 109-го псалма говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это сказано о втором пришествии Христа на нашу землю, но в настоящее время Он ожидает, делая все возможное, чтобы еще хоть кто-то из представителей рода человеческого пришел к Нему. Итак, одно единственное приношение совершило то, чего были не в состоянии добиться многочисленные жертвоприношения прошлого. Поэтому, если Христос не может спасти вас и соблюсти вас, тогда Бог не может предложить вам иного пути, которым вы могли бы спастись. Прочтем стихи с 15 по 18. «О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». В этих строках мы находим несколько выдержек из 31 главы книги пророка Иеремии, где Бог говорит, что Он намеревается заключить с Израилем новый завет. Иными словами, Бог еще не закончил свою работу с этим народом. И когда мы внимательно читаем Библию, мы не можем не увидеть этого. Позвольте мне напомнить вам, что сейчас мы с вами изучаем раздел послания к евреям, в котором мы видим величайшее разделение во всем Слове Бога. Оно подобно колоссальному водоразделу, который разделяет между собой Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхое Соглашение и Новое Соглашение. Однако, давайте не будем забывать, что Бог дал нам и то, и другое. Если мы возвратимся к 9 стиху этой главы, мы можем прочесть, как автор говорит там об отмене первого, чтобы постановить второе. Бог упразднил свой первый завет, чтобы иметь возможность основать второй. Когда Господь Иисус умер на кресте, случилось нечто весьма важное. Завеса в Скинии была разорвана надвое. С тех пор люди уже не приходят к Богу через жертвоприношение крови волов и козлов. Господь Иисус проложил для нас новый путь, путь через свое собственное тело, и этот путь предназначен для меня и для вас. Обратите еще раз внимание на 10 стих этой главы.
По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Основное внимание обращено здесь на то обстоятельство, что Христос совершил это приношение один раз, а потому все жертвоприношения должны завершиться. Интересно, что с самого момента разрушения Иерусалимского храма римскими войсками в 70-м году нашей эры жертвы животных в Иерусалиме более не приносятся. Сегодня мы уже не встретим там никаких жертвоприношений, и возможность того, что эти приношения будут возобновлены в скором будущем, весьма ничтожна. Христос упразднил Первый Завет, дабы иметь возможность утвердить Второй. Невозможно переоценить важность этого события. Дело в том, что в Первом Завете содержались многочисленные правила и постановления. Прежний Завет являлся законом, и в этом законе было огромное множество деталей и подробностей. Там был церемониальный закон с многочисленными подробностями, касающимися принесения жертвоприношений. Там были 10 заповедей, а также другие заповеди и постановления. На самом же деле все эти правила и постановления обращались к человеческому естеству. Человеку кажется, что повиноваться правилам легко, и это является одной из причин, почему сегодня многие люди говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но при этом они не всегда знают, что именно говорится в Нагорной проповеди, и уж тем более, что именно она означает. Однако им нравится все это, потому что они находят там многочисленные правила. Но главное в том, что эти люди обманывают самих себя, считая, что они смогут соблюсти все это. Вся история человечества, а также множество современных культов и сект, которые растут сегодня как на дрожжах, указывают на справедливость данного наблюдения. Человеку нравится жить по определенным правилам и следовать определенным ритуалам. Однако Новый Завет, под властью которого мы живем, является кардинально новой системой. Обращаясь к верующим Коринфа, апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Мы читаем эти слова в 6 стихе 3 главы 2 послания к Коринфянам. Отдельные богословы предлагают свое толкование данных слов апостола, утверждая, что эти строки указывают, что мы вовсе не должны изучать Библию. Они говорят, что буква означает Библию, и что только Дух дает жизнь. Но это, конечно же, не имеет ничего общего с той мыслью, которую вкладывает в данные строки сам апостол Павел. И это становится совершенно ясным из следующего стиха. «Если же служение смертоносными буквами, начертанное на камнях, было так славно...» Очевидно, что все сказанное здесь относится к 10 заповедям. Поэтому мы можем не сомневаться, что буква — это не что иное, как заповеди. То есть эти 10 заповедей были служением смертоносным. Друзья мои, закон убивает. Закон никогда не спасал никого. Он лишает человека жизни, потому что навлекает на него суд Божий. Только Дух дает жизнь, и мы с вами живем в такие дни, когда Дух возрождает нас, ведет нас и показывает нам волю Бога. Вот почему нам не нужны никакие жертвоприношения. Система жертвоприношений началась с приношения Авеля и закончилась со смертью Христа. Иными словами, где прощение грехов, там не нужно приношение за них, как сказано в 18 стихе. Этот стих заканчивает доктринальный раздел послания к евреям. Оставшаяся часть этой главы посвящена практическим вопросам и говорит о привилегиях и ответственности верующих. Прочтем стихи с 19 по 21. «Итак, братья,
имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Слово «дерзновение» подразумевает право свободно и беспрепятственно обращаться к Богу. Это слово не имеет никакого отношения к высокомерию или наглости. Причем, обратите внимание на то, как именно мы входим в святилище, то есть в присутствие Бога. Мы входим туда посредством крови Иисуса, которая открыла перед нами завесу. Когда в последние секунды на кресте Господь Иисус Христос отпустил свой дух, завеса в храме была разорвана надвое, и это открыло нам путь в присутствие самого Бога Отца. Эта завеса была разорвана надвое, что показывало, что путь к Богу открыт. Причем из этих стихов следует, что завеса в храме являлась образом, символизировавшим плоть самого Христа. То же самое слово «плоть» мы находим во вступлении к Евангелию от Иоанна, где говорится, что «слово стало плотью». Апостол Иоанн вовсе не говорит, что это был новый и живой путь, открытый к Богу. Дело в том, что земное воплощение Христа, то есть земная жизнь Спасителя, никого не спасала. Мы вступаем в святилище посредством крови Иисуса. Наше право войти туда дано нам не благодаря Его земному воплощению, но благодаря тому, что Он разорвал эту завесу, то есть благодаря Его смерти. Иными словами, мы с вами обладаем честью и привилегией поклоняться Богу не из-за жизни Иисуса, но благодаря Его смерти за нас на кресте. И увидеть эту разницу, друзья мои, чрезвычайно важно. Мы приходим к Богу путем новым и живым. Слово «новый» происходит от греческого слова «просфатос», которое буквально переводится как «свежезакланный». Это слово указывает нам на то обстоятельство, что Господь Иисус Христос открыл для нас с вами новый и живой путь к Богу через свое распятие и через свою смерть на кресте. А прежние жертвы более не помогут. В этом отношении Он является великим первосвященником, и это великая честь иметь такого священника, который сейчас пребывает с Отцом и вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас. Далее в этой главе мы читаем призыв автора к конкретным действиям с нашей стороны. Некоторые богословы считают, что этот призыв обращен только к неспасенным. Я же полагаю, что это обращение относится не только к неверующим людям, но также и к верующим. Автор говорит в 22 и 23 стихах: «Поскольку у нас есть первосвященник, сидящий одесную Бога, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Эти строки имеют отношение к обряду посвящения священников по чину Аарона. Моисей окропил их водой посвящения, но, кроме того, они должны были омыться, что указывало на их обособленность для служения Богу. Подобным образом, наше посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с искренним сердцем и с полной верой. Слова о полной вере не имеют никакого отношения к количеству нашей веры. Однако они неразрывным образом связаны с объектом этой веры. Истинная вера всегда опирается на какой-то объект веры. Дело в том, что вера может быть обращена на неверный объект. Например, мы можем возложить свою веру на какого-то земного человека и будем в итоге разочарованы. Вера — это не просто убежденность, что существует некий Бог. Такая вера всего лишь означает, что вы не являетесь атеистом.
Вы не только должны обладать знанием Библии и знать пути праведности, но также вы должны действовать в соответствии со своей верой. Истинная вера означает, что вы по-настоящему приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это совершенно ясно сообщается нам в Евангелии от Иоанна в 11 и 12 стихах 1 главы, где мы читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вера во Христа означает принятие Иисуса своим Спасителем. Причем вера — это действие, основанное на знании. Бог никогда не просил нас делать шаг в пустоту, в неизвестность. Я не согласен с богословами, которые говорят, что вера — это шаг в никуда. Если бы это было так, я бы первым предостерег вас от подобного шага. Потому что таким образом вы, друзья мои, можете запросто шагнуть с крыши небоскреба. Но нам нет нужды делать шаг в пустоту, потому что Бог дал нам знание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, читаем мы в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. «Сам Бог заложил основание нашей веры». Об этом апостол Павел говорил в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вам нужно встать на это основание. Друзья мои, это и есть знание. Однако именно вера приводит нас туда. Иными словами, вера — это действие, которое основывается на знании, что означает личное доверие Христу как нашему Спасителю. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, и будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший, говорит автор. Эти слова подразумевают, что мы с вами, как верующие, являемся избранным священством. Одна из великих истин, которую сумел увидеть в Священном Писании Жан Кальвин, была идея о священстве всех верующих. Каждый верующий является священником, и как таковой он может приходить к Богу с дерзновением в молитве. Некоторые люди просят пасторов или проповедников помолиться за них, и это вполне нормально. Но мы должны помнить, что все верующие имеют доступ к Богу. Вы обладаете точно таким же правом приступать к лицу Бога, как я или кто-то иной. Все дело в том, что все мы приходим к Нему посредством этого нового пути, проложенного Его жертвой. Пути, который Христос создал для нас. И на этом основании мы можем приблизиться к Богу. Как это чудесно, друзья мои, что мы можем приблизиться к Богу в полной уверенности и можем держаться исповедания и упования, потому что имеем надежду. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, в этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые обращает к нам автор. Во-первых, мы должны приступать к Богу с искренними сердцами, как сказано в 22 стихе. Далее, мы должны держаться исповедания упования, как он говорит нам в 23 стихе. И теперь прочтем следующие увещевания, которые даются нам в 24 и в 25 стихах. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Если есть время, когда верующим необходимо собираться вместе, это именно сегодня. Вместо того, чтобы стараться побольнее уязвить друг друга, мы должны расти вместе в любви, которая объединяет нас вокруг личности Христа. А еще мы должны увещевать друг друга.
Мы должны изучать Слово Божье вместе. Бог приготовил нечто для сообщества верующих, чего Он не даст ни одному отдельному человеку. Мы не должны оставлять нашего собрания. Если в вашей церкви проходят занятия по изучению Библии, не пренебрегайте посещением таких занятий, потому что там вы получите такие благословения, которых вам никогда не получить, если вы будете изучать Библию собственными силами. Так что давайте запомним эти три призыва, которые звучат в этой главе. Во-первых, давайте будем приступать к Богу с искренним сердцем. Во-вторых, будем держаться исповедания упования. А также давайте будем внимательны друг к другу в любви. Эти призывы напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – о вере, надежде, любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное послание. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.